когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарфи в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваю

мне рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

Пашут пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

0: Так давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

А на берегу ждет родник с водой. Какой ты стал молодой. Сквозь твои пальцы летят облака, и в твоих волосах

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, тоже люблю.

что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

пора, в небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера, кажется, будто пару часов назад.

Зноем и морозами все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. Но с каждым днем время на меняется, купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты. Что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам досмехали, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт.

Только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

0: есть манговый мед.
1: Вы слушаете «Тихий русский».

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики, если нам не отлить.

в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай, поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем, все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарти в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

обрывается пленка и золото.

Пашут пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль цыган. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рысь

0: Давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

А на берегу ждет родник с водой. Какой ты стал молодой. Сквозь твои пальцы летят облака, и в твоих волосах

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

Только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови, им счет ведут молчание.

мои пустословия, но этот счет замешан на крови, а мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокол.

в торопях, в рассыпную вороней выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга. И быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого

0: Доставаем летим отсюда крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

Nah.

на берегу ждет родник с водой. Какой ты стал молодой, сквозь твои пальцы летят облака, и в твоих волосах

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарфи в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь,

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

Пашут пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

А на берегу ждет родник с водой. Какой ты стал молодой. Сквозь твои пальцы летят облака, и в твоих волосах заблудилась река. Значит, это было с

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили кола.

в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой, быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай, поехали, загремим, со свистим, за щелкаем проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем, все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

Пашут пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рысе

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

0: летаем, летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой, и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы, и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка-царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами, и в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

Пашут пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

0: Давай улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

слушаете «Тихий русский полигон».

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в так.

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

плакан, Иленькой за поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пары

Зноем и морозами все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой и росли вровень с колокольнями, если плач. Не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам досмехали, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка-царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер». Так вот, в этом романе

0: Так давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рысе

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики, если нам не отлить.

В торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай, поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем, все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарпи в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

0: Давай улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Я болею!

А на берегу ждет родник с водой. Какой ты стал молодой. Сквозь твои пальцы летят облака, и в твоих волосах

Yeah.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого.

Плакан Иленькой, за поклоном бьет поклон и метет бородкой реденькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваю

Мне рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер.

в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай, поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

0: Так давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота, прощаться не будем, глотни лучше виски и улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль цыган. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь.

мне рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

обрывается пленка, и золотой переплавлена лед.

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков зазвенит. Сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка-царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

Как-то радость сдается, чтобы ею делиться. На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду. Они выбегают из-за церквушки, похоже, за нами следили веками. Все

0: Так давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт.

Только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт

небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Пашут пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пальцы

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

Зноем и морозами все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. Но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты. Что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны. А на дожде все дороги радугой, быть беде, нынче нам до смеха ли. Но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

0: Забираем летим отсюда крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину поселье. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

слушаете тихий русский полигон FM.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Пашут пальцы, пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль цыган. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рысы

Вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой, быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарти в снег и рваните звончика рок-н-ролл. Славное язычество я люблю. Время колокольчиков.

0: давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний.

лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль цыган. Ваши пальцы

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

Зноем и морозами все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

на рабях, в рассыпную вороны, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай, поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем, все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

Это радость сдается, чтобы ею делиться. На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду. Они выбегают из-за церквушки, похоже, за нами следили веками. Все

0: Так давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

Такая стоит пора, нынче такая стоит пора. Детство, детство, нынче такая стоит пора, нынче такая стоит пора.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого

серенькой. За поклоном бьет поклон и метет бородкой серенькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь,

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меня.

И нам не отлили колокол, значит, здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай, поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем, все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

Радость сдается, чтобы ею делиться. На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду. Они выбегают из-за церквушки, похоже, за нами следили веками. Все эти

0: Давай улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота, прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья, а дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Пашут пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль цыган. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.